грехах, и чтоб и я, и ты были готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь.

погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, и Бог мольбе внимает, Он хочет наши просьбы исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь, живя Его, нам прославлять. Чтоб здесь, живя Его, нам прославлять.